0: This is the approach of Canada Niner, flight level 197, descending flight level 150 to be leveled by left level. Okay, Tupac Echo, runway 34, left Air Canada.
1: Okay, 6-8, contact Tokyo Radar, 120-02.
2: Heading 280 to send 8000, Air Canada 5.
0: Say the speed again for Canada 9. 230 knots for Canada 9.
3: Tokyo approach, good afternoon, JJ1105, passing grid, flight by 150, information at top.
4: JJ1105, Tokyo approach, expect direct runway 34, left approach, previous ramp 34 level.
3: Expect direct runway 34, left, ramp echo arrival, JJ1105.
4: JJ1105,
3: maintain 1-1000. Maintain 1-1000, JJ1105.
4: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
2: 25-2 or Canada 5.
4: Canada 9,
0: Canada 1-1000. Canada 9, Canada 1-1000 or Canada 9.